Здравствуйте, дорогие друзья, это Микс ФМ, лучшая музыка рядышком, делайте громче, оставайтесь вместе с нами, Дэвид Гетта, Тедди Свимс, также Сэм Фелд и Майли Сайрус уже на очереди.

0: Все это сразу после рекламы и прогноза погоды.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, дорогие друзья, вместе с Mix FM. Невозможно начать день плохо, так что очень хорошо, что вы вместе с нами продолжаете свою среду. Сейчас небольшая реклама, и сразу после Warren G, Lizzo, а также DJ Tiesto, впереди еще больше классных музыкальных композиций.
1: Реклама на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 42 12.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет всем, кто присоединился к Mix FM. Мы отправляемся вперед под лучшую музыку, а мои коллеги расскажут о погоде прямо сейчас.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям. В России МВД, Минздрав и Минюст проработают до 2027 года вопрос о возложении на водителей, привлеченных к ответственности за вождение в состоянии опьянения, обязанности по прохождению медицинской реабилитации. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. План содержит более 260 мероприятий. Вопрос реабилитации одно из таких мероприятий. В Госдуму внесут законопроект об оплачиваемых выходных на выпускной. Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовят и внесут в Госдуму законопроект о предоставлении родителям выпускных 9 и 11 классов оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного. Об этом сообщил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Он отметил, что родители должны иметь возможность взять выходной, чтобы присутствовать на вручении аттестата или выпускном после окончания ребенком 9 или 11 класса. По словам политика, многие семьи годами ждут этого момента, а родители часто переживают такой день даже глубже, чем дети. Лидер партии подчеркнул, что выходной должен быть оплачиваемым. Аналогичную норму, по его словам, предлагается закрепить и для Дня знаний 1 сентября. Многодетные семьи должны быть освобождены от туристического налога. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, данная мера будет способствовать развитию внутреннего туризма, а также подчеркнет государственную поддержку семейного отдыха. Он отметил, что решение по данной инициативе будет предложено уже в этом году, что позволит многим семьям немного сэкономить на летнем отдыхе. Это особенно важно, учитывая, что стоимость путевки и размер туристического налога увеличивается из-за большого количества детей. Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что для многодетных семей в России нужно ввести бесплатный проезд по платным автодорогам, что поспособствует снижению финансовой нагрузки на семьи с детьми и поддержит внутренний туризм. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Наш динамичный день продолжается. Летим вперед на всех парах. Далее в эфире Mix FM, Blackpink, также 21 Pilots и Glide Cherry чуть позже. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.

0: 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Как отдохнуть? В наш век соцсетей! С друзьями в Скалэнд отправляйтесь скорей! Драйвово и здесь получить впечатление! Огромное есть колесо обозрения! Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы! Создайте отличные воспоминания! Любимые в Скалэнде устройте свидание! Для жизни реальной ловите момент! На аттракционы спешите в Скалэнд! Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения! На Набережная Амура в парке аттракционов «Скалэнд». Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем активно действовать под музыку Mix FM. Она задает правильный рабочий темп нашему настроению. Сейчас небольшая реклама, и сразу после Jonas Blue, Paloma Faith, Tokyo Hotel, а также Robert Miles.
1: Реклама на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Невозможно оторваться от лучшей музыки, делать этого совершенно не нужно. Оставайтесь вместе с Микс FM целый день. Сейчас обновим информацию о погоде, и сразу после рекламы вернется музыка.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России хотят запретить термин «разведенка с прицепом». В Государственной Думе России обсуждается предложение о введении штрафов за использование уничижительного термина «разведенка с прицепом». Об этом сообщает издание «МАШ». Инициатором этой идеи является Валерия Рытвина, основательница Совета блогеров, которая стремится защитить женщин, воспитывающих детей в одиночку, от оскорбительных выражений. Данная инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек, что вызывает серьезные опасения. Книжный союз предложил сократить число обязательных экземпляров книг. Российский книжный союз предложил Минкультуре сократить количество обязательных печатных экземпляров книг и брошюр, которые издатели должны поставлять в библиотечные информационные организации. По словам экспертов, для многих издателей нынешнее положение закона невыполнимы. Общие затраты издателей на

0: Исполнение таких требований составляет около 1,5 миллиарда рублей в год. За последние 30 лет средний тираж книг в России упал более чем в 6 раз. Согласно статистике Российской книжной палаты за прошлый год, на издательство со средним тиражом менее 100 экземпляров пришлось около 25% от общего числа, а со средним тиражом до 500 – 47,5%. Более 80% российских мобильных приложений содержат критические уязвимости. Это выяснили специалисты компании AppSec Solution. За прошлый год они обнаружили 48 800 уязвимостей в мобильных приложениях российских разработчиков. Это на 63% больше, чем в 2024 году. Критических угроз обнаружено более 19 000. Всего 84% приложений содержат уязвимости критического или высокого уровня. По мнению экспертов, причины состоят в увеличении доли сгенерированного искусственным интеллектом кода в разработки. Он тиражирует ошибки и небезопасные паттерны хранения чувствительных данных. Наиболее уязвимы оказались игры, финансовые приложения, стриминговые платформы, сервисы для бизнеса и приложения СМИ. Причем число критических уязвимостей в финансовых приложениях выросло в 10 раз за 3 года. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
1: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Добрый день, дорогие друзья. Отправляемся далее вместе с лучшими музыкальными артистами современности. Шуг Бэйбс, Элли Голдинг, Джуси Уорлд, а также Мартин Гаррикс уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске

0: Переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Микс-экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс-экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс-ФМ.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
4: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skalend отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skalend устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skalend. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skalend. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет вам, дорогие друзья. Отправляемся вперед под лучшую музыку Mix FM. Тренч Мулианос, а также Джастин Бибер и Галантис вместе с Дэвидом Гетта. Little Mix уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: небольшая реклама в продолжении часа, и сразу после продолжим слушать лучшую музыку. Мои коллеги осведомят нас о прогнозе погоды на сегодня.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама на Микс-ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В Госдуму внесут законопроект об оплачиваемых выходных на выпускной. Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовят и внесут в Госдуму законопроект о предоставлении родителям выпускных 9 и 11 классов оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного. Об этом сообщил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Он отметил, что родители должны иметь возможность взять выходной, чтобы присутствовать на вручении аттестата или выпускном после окончания ребенком 9 или 11 класса. По словам политика, многие семьи годами ждут этого момента, а родители часто переживают такой день даже глубже, чем дети. Лидер партии подчеркнул, что выходной должен быть оплачиваемым. Аналогичную норму, по его словам, предлагается закрепить и для Дня знаний 1 сентября. Банки вернулись к распродаже просрочки. В прошлом месяце было выставлено на продажу банковских долгов почти на 30 миллиардов рублей. Хотя майские показатели отстают от результатов первого квартала, когда среднемесячный объем, предлагаемый банками к продаже долгов, находился на отметке 41 миллиард рублей, рост предложения цен и доли закрытых сделок говорит о восстановлении рынка банковской цессии, то есть о переуступке прав взыскания долга. Согласно прогнозу управляющего директора ПКБ Павла Михмеля, до конца этого года объем закрытых сделок составит порядка 300 миллиардов рублей. В среднем 25 миллиардов рублей в месяц. Россияне стали больше оставлять на чае. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе. 29% опрошенных делают это всегда. Еще 41% иногда. В такси всегда дают на чай 8%, иногда 39%. Курьерам всегда оставляют на чай 6%, иногда 32%. В парикмахерских и салонах красоты всегда поощряют персонал 10%, иногда 23%. На заправках и автомойках всегда оставляют на чай 7%, иногда 21%. В ресторанах, барах и кафе средние чаевые достигли 450 рублей. Это самый большой прирост за год, плюс 29%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: 13.20 на студийных часах. Если обедаете, приятного аппетита. Сейчас немножко передохнем, потом снова за работу. 102.7 с вами в компании. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды. И сразу после Селена Гомес, Бенни Бланк, Алеса и Трипл Мэкс.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Микс FM. Эминем, Риана, Софилис Бэкстер уже готова к нам присоединиться. Перед этим послушаем небольшую рекламу. Оставайтесь рядышком с Микс FM и будьте в отличном настроении.
1: Реклама на Микс FM.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Брать Вову и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На Набережная Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: на секунду не останавливаемся, потому что мы молодые, целеустремленные и деловые люди, поэтому Микс FM и наши слушатели вместе. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды, и потом снова музыкальный блок.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9 кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9 кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Дорогу к озеру Лотосов у села Галкино отремонтируют. Масштабный ремонт трассы, которая ведет к популярному озеру Лотосов, начнется в следующем году. Работы проведут на 11-километровом участке. Инициатива поступила от жителей села Галкино через губернаторский атлас проблемных объектов. Дорожники восстановят земляное полотно, заменят дорожное покрытие, установят ограждения, знаки, остановки и нанесут разметку. Также у озера появится парковка примерно на 30 машин. Ремонт пройдет благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Будущее системы образования в регионе предлагают определить жителям Хабаровского края. 16 июня в краевой столице состоится стратегическая сессия правительства региона, посвященная стратегии развития отрасли образования. Возглавит работу губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Участие в обсуждении также примут представители органов власти, руководители образовательных организаций, эксперты, ученые, педагоги, родители, студенты и школьники. На повестке новая стратегия развития системы образования Хабаровского края. Документ охватывает период до 2030 года с перспективой до 2036. Присоединиться к обсуждению стратегии смогут и жители края. Для этого разработан чат-бот в мессенджере «Макс», где можно оставить свое мнение, внести предложение или задать вопрос главе региона о будущем системы образования края. Смотреть трансляцию стратегической сессии 16 июня смогут все желающие на YouTube-канале правительства региона. В Хабаровском крае масштабно отметят День России. 12 июня в нашей стране отмечается главный государственный праздник День России, который олицетворяет многовековую историю, независимость государства и чувство общенациональной гордости за Родину. В Хабаровском крае в этот день пройдут фестивали, выставки, концерты, патриотические акции, флешмобы. Некоторые праздничные мероприятия уже начались. Так, в школах, библиотеках и учреждениях культуры развернулись тематические беседы, лекции и уроки. Познавательные часы и творческие конкурсы также проходят в фотодокументальные и литературно-художественные выставки, которые позволяют лучше понять ключевые вехи становления и развития нашей страны. В рамках года спорта в нашем регионе, объявленного губернатором Дмитрием Демешиным, в 16 муниципалитетах края пройдут спортивные праздники и спартакиады. С 8 июня для жителей и гостей региона распахнули двери творческие площадки. В Комсомольске-на-Амуре в рамках празднования Дня России и 94-й годовщины со дня образования города состоятся торжественные собрания и праздничные концерты, а также церемония вручения памятного знака за супружеское долголетие. В Хабаровске центральным событием станет традиционный фестиваль музыки и песен народов, проживающих в Хабаровском крае, «Карагод». Мероприятие состоится на территории спортивно-паркового комплекса «Стадион имени Ленина».
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 13 рублей 86 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 58 копеек, 100 японских йен 44 рубля 75 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию. Сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Делайте громче, оставайтесь вместе с Микс FM. В продолжении часа ваша любимая музыка, пусть она поднимет ваше настроение. Бенсон Бун, также 21 Pilots и Доктор Дре уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный. Реклама на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Get I like it. Rob, no diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, Rob.
1: Небольшая реклама далее, и продолжаем активно действовать под лучшую музыку Mix FM, Owl City, Heaven, Taylor Swift уже на очереди. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных артистов.
2: Реклама на Mix FM.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
2: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Приветствую всех на волне Микс ФМ. Очень хорошо, что нам вместе предстоит продолжить этот день. Вечером у нас будет программа Микс Экзотика, лучшая музыка со всего мира и на различных языках. Подключайтесь и сейчас оставайтесь вместе с нами. Сейчас прогноз погоды и реклама, и сразу после новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Камегина. Здравствуйте. Поврежденные участки теплосети отремонтируют в Хабаровске. В городе завершились гидравлические испытания тепловых сетей. По результатам осмотров и замеров ресурсоснабжающая организация зафиксировала 168 повреждений и проблемных узлов, которые требуют безотлагательного ремонта. Для того, чтобы устранить выявленные дефекты, был утвержден график ремонтных работ. Жителям краевого центра порекомендовали внимательно следить за сообщениями своих управляющих компаний, которые оперативно уведомляют о возможных временных отключениях. Также официальную информацию публикует и администрация города. В мэрии также отметили, что в некоторых домах может временно отсутствовать циркуляция воды. Это связано с локальными повреждениями на внутриквартирных или внутридомовых сетях, зонах ответственности управляющих компаний и собственников жилья. Восстановление исторического центра началось в Комсомольске-на-Амуре. Подрядчики уже вышли на 10 объектов этого года. Фасады на проспектах Ленина и Мира очищают от старых вывесок и краски. Масштабных работ в сталинской застройке не было больше 20 лет. До конца следующего года исторический облик вернут 20 домам с 30 по 50-е года постройки. Проекты, согласованные с архитекторами-реставраторами и органами охраны памятников, работы идут в рамках мастер-плана развития города юности, утвержденного президентом. Таких масштабных работ в центре Комсомольска не было с начала 2000-х годов. В центре Хабаровска появился яркий мурал с символами города. Яркое изображение украсило стену дома на улице Пушкина 2. На мурале утес, памятник Муравьеву-Амурскому и колесо обозрения. Проект реализован в рамках общественной инициативы по созданию муралов. Художница Мария Еремина рассказала, что работа заняла около 5 дней. Новый мурал уже стал популярным местом для фотосессии. Работа по созданию уличных изображений в Хабаровске продолжается.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 13 рублей 86 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 58 копеек, 100 японских йен 44 рубля 75 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию. Сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
4: Ladies and gentlemen.

0: Небольшая реклама и прогноз погоды далее. И спешим возвратиться к музыке. Against the Current, Black Eyed Peas уже на очереди. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных артистов. Не стесняйтесь и делайте громче.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее вместе с музыкой Mix FM, Майкл Джексон, LP, Some People уже на очереди. И перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды на завтра и сразу после новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Улицу Аэродромную перекроют до конца лета в Хабаровске. Движение по ней будет полностью закрыто для всех видов транспорта, включая общественные, с сегодняшнего дня по 27 августа. В этот период машинам и автобусам придется ездить по улице Промывочной, где уже появились временные остановки общественного транспорта. Такое перекрытие связано с прокладкой межпоселкового газопровода от ГРС-2 Горький до строящейся Хабаровской ТЭЦ-4. Сейчас проложено уже 8 километров этого газопровода. Из запланированных 14 готовность объекта составляет 58%. После прокладки газопровода подрядчик восстановит все нарушенное благоустройство улицы Аэродромной, проезжую часть, тротуары и автобусные остановки, и движение по улице будет снова открыто для всех видов транспорта. Прямые рейсы из Хабаровска в Шанхай запустила «Аврора» впервые в летней навигации. Летать на этом направлении авиакомпания будет 2 раза в неделю, по вторникам и субботам. Во всех случаях вылет из Хабаровска назначен на 23:15. Для полетов будет использоваться самолет Airbus A319, который вмещает 128 пассажиров. Время в пути от аэропорта Хабаровска до Шанхая составит почти 4 часа. Центр молодежного патриотического туризма «Сокол» готовится принять гостей. Он расположен на берегу Татарского пролива. В рамках акции «День добрых дел», которая проходит в крае с начала года, по нацпроекту «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным, там состоялся большой субботник. Участие в нем приняли волонтеры Советско-Гаванского и Иванинского районов в возрасте от 14 до 35 лет. К субботнику присоединился и вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов. Вместе с волонтерами он высадил молодые деревья на территории лагеря. В этом году в центре «Сокол» пройдут 5 тематических смен. Программа летнего сезона включает в себя разнообразные направления от журналистики до спортивного мастерства, от творческих проектов до патриотического воспитания. Участниками смен смогут стать ребята в возрасте от 10 до 17 лет. В прошлом году в центре работали трудовые десанты, в которых приняли участие активисты российских студенческих отрядов «Движение первых» и «Молодежь Хабаровского края». Они облагораживали территорию, чтобы в этом году «Сокол» принял первые смены.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 13 рублей 86 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 58 копеек, 100 японских йен 44 рубля 75 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию. Сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Под девизом лучшей музыки проводим этот день. Через минутку на Mix FM реклама и прогноз погоды. И сразу после к нам присоединятся Аврил Лавин, Simple Plan, Common Kings, также ФДР и Апсал. Совместно на работе.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Она за Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Mix FM, группу Garbage, также Марлон Рудет и Полина Чили уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Это Микс ФМ, дорогие друзья. Продолжаем наш музыкальный эфир. На вечер приготовили для вас кое-что необычное. В 20.00 сегодня слушайте программу Микс Экзотика. Самая разная музыка на всех языках мира. Подключайтесь, будет круто.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Стартовали работы по благоустройству сквера на улице Калараша в Хабаровске. Эта территория в прошлом году стала лидером голосования и в этом году преобразится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Там выполнят благоустройство, обновят деревья, установят малые архитектурные формы. Еще в мае в сквере на улице Калараша установили информационный стенд, а на днях приступили к работе. Было решено, что там будет сквер сказок. В тихой зоне появятся лавочки-качели с навесами и перголы. Также проектом предусмотрено освещение и видеонаблюдение. Все работы планируется завершить к концу сентября. Голосование за территории, которые будут благоустроены в следующем году, проходит до 12 июня. Отдать свой голос за одну из общественных территорий можно на единой федеральной платформе загородсреда.госуслуги.ру. Капитальный ремонт школы завершили в Бикинском округе. Школа в селе Пушкино открыла двери для своих воспитанников. На восстановление аварийного здания учебного заведения из краевого бюджета было направлено около 29 миллионов рублей. Выделенные средства позволили утеплить фасад, заменить окна, выровнять стены, провели работы в спортзале, подвале, обновили детское пространство. Школу села Пушкино посещают не только ученики. В своей структуре образовательная организация имеет еще одно подразделение дошкольной группы, поэтому именно дошколята первыми переступили порог отремонтированного здания. Туристический поток в Фуюане с Хабаровска вырос почти в 6 раз. Интерес российских туристов к отдыху в КНР возрастает. Только в мае этого года пассажиропоток между Хабаровском и Фуюанем увеличился почти в 6 раз по сравнению с маем прошлого года. Теплоход 70 лет Победы перевез за этот май 1800 туристов. Для сравнения, в прошлом году за границу по Амуру в обе стороны отправилось более 300 человек. Увеличение востребованности туристических маршрутов объясняют, в числе прочего, и введением безвизового режима между Россией и Китаем. Сейчас он действует до конца следующего года. Прибывать в соседней стране без виз можно до 30 дней тем, кто отправляется в деловые или туристические поездки, в гости к родственникам и друзьям, едут по обмену или совершают транзитную поездку.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 13 рублей 86 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 58 копеек, 100 японских йен 44 рубля 75 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию. Сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Mix FM. Maroon 5, Lil Wayne, также Джанет Джексон, Дэдди Янки и Том Грегори уже на очереди. И попутно начинаем обратный отчет рабочему дню.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечера вам, дорогие друзья. Отправляемся вперед под лучшую музыку. Flow Rida, One Republic, а также Sky уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Доброго вечера всем присоединившимся к Mix FM. Мы движемся вперед. Лучшая музыка рядышком. Это замечательно. Сейчас реклама и прогноз погоды. И сразу после новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Дорогу к озеру Лотосов у села Галкино отремонтируют. Масштабный ремонт трассы, которая ведет к популярному озеру Лотосов, начнется в следующем году. Работы проведут на 11-километровом участке. Инициатива поступила от жителей села Галкино через губернаторский атлас проблемных объектов. Дорожники восстановят земляное полотно, заменят дорожное покрытие, установят ограждения, знаки, остановки и нанесут разметку. Также у озера появится парковка примерно на 30 машин. Ремонт пройдет благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Будущее системы образования в регионе предлагают определить жителям Хабаровского края. 16 июня в краевой столице состоится стратегическая сессия правительства региона, посвященная стратегии развития отрасли образования. Возглавит работу губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Участие в обсуждении также примут представители органов власти, руководители образовательных организаций, эксперты, ученые, педагоги, родители, студенты и школьники. На повестке новая стратегия развития системы образования Хабаровского края. Документ охватывает период до 2030 года с перспективой до 2036. Присоединиться к обсуждению стратегии смогут и жители края. Для этого разработан чат-бот в мессенджере «Макс», где можно оставить свое мнение, внести предложение или задать вопрос главе региона о будущем системы образования края. Смотреть трансляцию стратегической сессии 16 июня смогут все желающие на YouTube-канале «Правительство региона». В Хабаровском крае масштабно отметят День России. 12 июня в нашей стране отмечается главный государственный праздник День России, который олицетворяет многовековую историю, независимость государства и чувство общенациональной гордости за Родину. В Хабаровском крае в этот день пройдут фестивали, выставки, концерты, патриотические акции и флешмобы. Некоторые праздничные мероприятия уже начались, так в школах, библиотеках и учреждениях культуры развернулись тематические беседы, лекции и уроки. Познавательные часы и творческие конкурсы также проходят фотодокументальные и литературно-художественные выставки, которые позволяют лучше понять ключевые вехи становления и развития нашей страны. В рамках года спорта в нашем регионе, объявленного губернатором Дмитрием Демешиным, в 16 муниципалитетах края пройдут спортивные праздники и спартакиады. С 8 июня для жителей и гостей региона распахнули двери творческие площадки. В Комсомольске-на-Амуре в рамках празднования Дня России 94-й годовщины со дня образования города состоятся торжественные собрания и праздничные концерты, а также церемония вручения памятного знака за супружеское долголетие. В Хабаровске центральным событием станет традиционный фестиваль музыки и песен народов, проживающих в Хабаровском крае, «Карагод». Мероприятие состоится на территории спортивно-паркового комплекса «Стадион имени Ленина».
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 13 рублей 86 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 58 копеек, 100 японских йен 44 рубля 75 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию. Сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет всем присоединившимся. Это Mix FM и лучшая музыка. Здесь поделюсь с вами обязательно после рекламы и прогноза погоды. Трай Тоннел, также Боб, Хелли Уильямс и Now United чуть позже.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
5: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения на набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
6: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Телефон 67 102 и 7. 67 102 и 7. Let's go.

0: Серединка часа, пора послушать рекламу, и сразу после отправляемся в невероятный мир лучшей музыки. Расмус, а также Мосиман, Максим Свобода уже на очереди, впереди еще больше классных музыкальных исполнителей.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевести вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет всем, кто присоединился к Микс ФМ. Мы отправляемся вперед под лучшую музыку, а прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Поврежденные участки теплосетей отремонтируют в Хабаровске. В городе завершились гидравлические испытания тепловых сетей. По результатам осмотров и замеров ресурсоснабжающая организация зафиксировала 168 повреждений и проблемных узлов, которые требуют безотлагательного ремонта. Для того, чтобы устранить выявленные дефекты, был утвержден график ремонтных работ. Жителям краевого центра порекомендовали внимательно следить за сообщениями своих управляющих компаний, которые оперативно уведомляют о возможных временных отключениях. Также официальную информацию публикует и администрация города. В мэрии также отметили, что в некоторых домах может временно отсутствовать циркуляция воды. Это связано с локальными повреждениями на внутриквартирных или внутридомовых сетях, зонах ответственности управляющих компаний и собственников жилья. Восстановление исторического центра началось в Комсомольске-на-Амуре. Подрядчики уже вышли на 10 объектов этого года. Фасады на проспектах Ленина и Мира очищают от старых вывесок и краски. Масштабных работ в сталинской застройке не было больше 20 лет. До конца следующего года исторический облик вернут 20 домам с 30 по 50-е года постройки. Проекты согласованы с архитекторами-реставраторами и органами охраны памятников. Работы идут в рамках мастер-плана развития города юности, утвержденного президентом. Таких масштабных работ в центре Комсомольска не было с начала 2000-х годов. В центре Хабаровска появился яркий мурал с символами города. Яркое изображение украсило стену дома на улице Пушкина 2. На мурале утес, памятник Муравьеву Амурскому и колесо обозрения. Проект реализован в рамках общественной инициативы по созданию муралов. Художница Мария Еремина рассказала, что работа заняла около 5 дней. Новый мурал уже стал популярным местом для фотосессии. Работа по созданию уличных изображений в Хабаровске продолжается.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 13 рублей 86 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 58 копеек, 100 японских йен 44 рубля 75 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию. Сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Незамедлительно отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM. Офенбах, Даниэль Поттер, а также Джамирокуай уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Сейчас небольшая реклама на Mix FM, и сразу после ловите новый музыкальный блок Джейсон Деруло, Камрад, Джастин Тимберлейк уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Всем желаю отличного вечера и прекрасного настроения. Сейчас на Mix FM небольшая реклама и прогноз погоды. И сразу после новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорее. Драйвово и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем программу «Микс Экзотика». До конца этого часа послушаем интересные композиции на различных языках мира. Сегодня по плану Рокко Хант, Шон Пол, Мэджор Лейзер и многие-многие другие. Устраивайтесь поудобнее, мы движемся дальше.
0: Расширяем границы. Это «Микс Экзотика».

0: Exotic Mix.
1: Yes, sir. This thing going on from creation.

0: Russian Mix on Mix FM.
1: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей! Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения! Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы! Создайте отличные воспоминания! Любимые в Skyland устройте свидание! Для жизни реальной ловите момент! На аттракционы спешите в Skyland! Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения! На Набережная Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Программа «Микс Экзотика» продолжается. Вечер среды летит вперед. Сразу после рекламы к нам присоединятся Моно, группа «Негрита», а также Макс Вертига и диджей Димиксера.
1: Реклама на «Микс ФМ».
2: Она за «Микс». Другая музыка на «Микс ФМ». Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на «Микс ФМ».
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
1: Реклама на «Микс ФМ».
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжение часа реклама и далее программа «Микс Экзотика». До конца этого часа слушаем интересные композиции на различных языках мира. Делаем это каждую среду с 20 до 21.00. Присоединяйтесь почаще. Меня зовут Настя Абрамова. Со всеми прощаюсь и всем желаю прекрасного вечера.
1: Реклама на «Микс FM. «Микс по-новому». Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на «Микс FM.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
3: Аудитория 16+.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на «Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвово и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Old School. Музыка, проверенная временем.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске.

3 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Любила всегда меня беспричин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Тут стало тепло на сердце и на миг.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. 7 часов утра в Хабаровске.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Она за Микс. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене Театра драмы.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Неисправные автомобили уберут из дорожного потока. Правительство утвердило план, по которому автомобили, не прошедшие техосмотр, будут законодательно исключаться из дорожного потока. Подготовкой механизма займутся МВД, Росстандарт и Минпромторг при участии Института НАМИ. К 2029 году Кабмин ожидает доклад о создании системы, которая позволит убрать с дорог машины, чьи документы по оценке соответствия аннулированы из-за выявленных нарушений требований безопасности. Речь идет о транспорте, эксплуатация которого создает угрозу для участников движения. На 30-й год запланировано законодательное закрепление внедрения механизма запрещения эксплуатации неисправного транспортного средства. Соответствующий проект разработает МВД. В России начнут по новым стандартам лечить панические атаки. Минздрав изменил некоторые правила. Теперь врачи смогут направлять пациентов на анализ на ВИЧ и светотерапию. Согласно документу, в процессе установления наличия у человека панических атак будут также учитывать анализы на гепатиты В и С. В качестве терапии могут назначить индивидуальные и групповые занятия, а также магнитную стимуляцию. При этом Минздрав добавил в стандарт новый метод лечения. Он называется «воздействие излучением видимого диапазона». Светотерапия уже успешно применяется для лечения некоторых видов депрессии и сезонного аффективного расстройства. Каждый третий россиянин готов обновить дом летом. Сервисы «Ремонт со Сберуслугами» и аналитики «Юмани» провели исследование и выяснили, планируют ли россияне делать ремонт этим летом. 21% опрошенных планируют заняться небольшим косметическим ремонтом, 13% собираются провести масштабные работы. Еще 11% ограничатся обновлением декора и текстиля. Говоря о приоритетных зонах для преображения, участники исследования выделили жилые комнаты и кухню с ванной, по 30% голосов на каждую категорию. Еще 11% выбрали балкон, 8% респондентов отметили прихожую и гардеробную, а 35% выделили сразу все зоны. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
3: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предложили ввести в России 13-ю пенсию. Введение 13-й пенсии может стать хорошей мерой социальной поддержки. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его словам, дополнительная выплата особенно важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода. Для пожилых граждан, не получающих помощи от родственников, такая мера станет критически важной финансовой подушкой безопасности. Парламентарий также отметил, что подобная инициатива пойдет на пользу и экономике, поскольку все полученные средства пенсионеры направят на покупку товаров первой необходимости. Коломейцев подчеркнул, что 13-я пенсия потребует дополнительных расходов бюджета, но эффект того стоит. По его мнению, такая мера – это одновременно поддержка старшего поколения и внутреннего спроса, а значит и всей российской промышленности. Неисправные автомобили уберут из дорожного потока. Правительство утвердило план, по которому автомобили, не прошедшие техосмотр, будут законодательно исключаться из дорожного потока. Подготовкой механизма займутся МВД, Росстандарт и Минпромторг при участии Института НАМИ. К 2029 году Кабмин ожидает доклад о создании системы, которая позволит убрать с дорог машины, чьи документы по оценке соответствия аннулированы из-за выявленных нарушений требований безопасности. Речь идет о транспорте, эксплуатация которого создает угрозу для участников движения. На 30-й год запланировано законодательное закрепление внедрения механизма запрещения эксплуатации неисправного транспортного средства. Соответствующий проект разработает МВД. Летних корпоративов будет меньше. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Судя по свежим данным, летние корпоративы планируют провести 29% организаций. В 2024 году их было 46%, а в прошлом году 41%. Доля отказавшихся от корпоративов составляет 47%. Затруднился с ответом каждый четвертый HR – 24%. Анализ комментариев служб показывает, что популярный вариант корпоратива этим летом – фуршет. На втором месте – пикники с шашлыками. Замыкают топ 3. Тимбилдинги. Некоторые компании готовы проводить спортивные или туристические мероприятия, а также выезды в дома отдыха. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
6: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
3: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуму внесли проект об увеличении лимита доходов самозанятых. Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об увеличении лимита дохода самозанятых до 5 миллионов рублей. Согласно законопроекту, изменения предлагается внести в закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима – налог на профессиональный доход. Сейчас лимит доходов для самозанятых составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. Законопроект в случае его принятия и подписания президента может вступить в силу с 1 января 2027 года. В Госдуме предложили ввести в России 13-ю пенсию. Введение 13-й пенсии может стать хорошей мерой социальной поддержки. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его словам, дополнительная выплата особенно важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода. Для пожилых граждан, не получающих помощи от родственников, такая мера станет критически важной финансовой подушкой безопасности. Парламентарий также отметил, что подобная инициатива пойдет на пользу и экономике, поскольку все полученные средства пенсионеры направят на покупку товаров первой необходимости. Коломейцев подчеркнул, что 13-я пенсия потребует дополнительных расходов бюджета, но эффект того стоит. По его мнению, такая мера – это одновременно поддержка старшего поколения и внутреннего спроса, а значит и всей российской промышленности. В начале лета этого года в Хабаровске работодатели чаще всего искали специалистов в сферах продаж, логистики и рабочего персонала. Это показал анализ данных базы вакансий ХХРУ. Всего в Хабаровском крае на начало лета были открыты вакансии по 63 профессиям. Наиболее востребованными стали продавцы, консультанты и кассиры. На них пришлось 9% всех предложений на рынке труда в регионе. По 7% составили доли вакансий для водителей, экспедиторов, а также для менеджеров по продажам и работе с клиентами. В пятерку самых востребованных также вошли машинисты 5% и разнорабочие 5%. При этом структура спроса в Хабаровском крае полностью совпадает с общей картиной по Дальневосточному федеральному округу. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.